мишкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу знакча, пять дня карт, толпа слабча, день дежу дичь дать.

вспышкой, дал нам отдай, кому я даржей. Я не вилу с ногча, бяки не карт, толпой слабча, гей, дышу, дишь, да, бяки